0: итогам переговоров запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть объединения Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следуют 15 депутатов объединения «Суверенная власть младо-латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактиньш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей,

0: принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5% барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученная от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка: приведения в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской зеленой партии Эдгар Таварс, глава латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепая Улдис Сескс. Напомним, что Андрес Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут.

0: Но 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелуппе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» «Млада Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» – 7,88% и «Новое единство» 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство Союз зеленых и крестьян получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть младо-латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбрехс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбрехс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбрехсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактинш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Млада Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми 4 из 6 политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов, объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединения «Млада Латыши», в 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако, в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть объединения Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм.

0: принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Ведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученная от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка: приведения в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс, глава Латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс. Напомним, что Андрес Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Лидер победившего

0: На выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией. Партией «Латвия» на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» «Млада Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» – 7,88% и «Новое единство» 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство Союз зеленых и крестьян получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Младо-Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. «Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса вопроса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Коктынш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Млада Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад – 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми 4 из 6 политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов, объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединения «Млада Латыши», в 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако, в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть объединения Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть младо-латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет

0: природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгаза уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученные от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть. Доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской зеленой партии Эдгар Таварс, глава латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепая Улдис Сескс. Напомним, что Андрес Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелуппе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрес Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции. коалиции с партией «Латвия» на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал,

0: что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина, попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» «Млада Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следуют «Прогрессивные» – 7,88% и «Новое единство» – 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство «Союз зеленых и крестьян» получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следуют 15 депутатов объединения «Суверенная власть младо-латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. «Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры», – сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. «Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране», – подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новые единства. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Air Baltic может сократить до 700 сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно Air Baltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников Air Baltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 6 октября. Вы слушаете радио «Мелодия», и в студии для вас работает Олег Пека. Неделя набирает обороты, за окном настоящая осень, ну и мы по традиции открываем календарь, смотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1600 год. Во Флоренции, во дворце Питти, на свадьбе Марии Медичи и французского короля Генриха IV прозвучала «Эвридика» композитора Якопа Перри. Это древнейшая опера, дошедшая до наших дней. 1889 на парижском Монмартре открылось кабаре «Молен Руж» с огромной красной мельницей на крыше. Это тот же год, что и появилась Эйфелева башня. Париж тогда умел удивлять. Кан-кан, шампанское, афиши Тулуз-Лотрека. Публика ахала от смелости танцовщиц, но сегодня Мулен Руш – один из главных символов Парижа. 1927 в Нью-Йорке премьера фильма «Певец джаза». Большая часть картины была еще немой, с титрами, но в нескольких сценах герой Элла Джонсона вдруг запел, а потом заговорил с экрана. 2010 год. В магазине приложений появилась новая программа для обмена фотографиями – Instagram. Работала она только на айфонах, но в первый же день ее скачали 25 тысяч человек. Через полтора года компанию купили за $1 миллиард, ну а сегодня мы фотографируем завтраки, закаты и котиков в миллиардах аккаунтов. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1820 год. Йенни Линд, шведская оперная певица, которую называли «шведским соловьем», стала одной из первых настоящих мировых звезд. Когда она гастролировала по Америке, толпы штурмовали концертные залы. Именем ее называли шляпы, перчатки и даже пароходы. В Йенни Линд безответно был влюблен Ганс Христиан Андерсен, который, по слухам, вывел ее в образе холодной неприступной снежной королевы и посвятил сказку «Соловей». А также среди отвергнутых ею был композитор Феликс Мендельсон, для которого свадебный марш с Йенни Линд не зазвучал. 1887 родился Ле Корбюзье, швейцарско-французский архитектор, один из отцов современной архитектуры. Многие из наших спальных районов, нравится нам это или нет, выросли из его идей. 1914 родился норвежский путешественник Тур Хейердал, который в 1947 году на плоту за 101 день переплыл Тихий океан, чтобы доказать, древние люди могли совершать такие путешествия. 1942 родилась Брит Экланд, девушка Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», ну а еще она была музой Рода Стюарта. И, наконец, Бобби Фаррелл, родился он в 1949-м, уроженец острова Аруба, тот самый темпераментный танцор из группы Бонни М. Дэдди Кул, Распутин, Санни. Под эти песни танцевала половина Европы, и я уверен, многие из вас тоже. Вот такой сегодня день. Первая опера, «Мулен Руж», звуковое кино и «Бонни М». Хорошего вам вторника, и помните, самое интересное у нас еще впереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассказывает о бывшем лондонском банкире, который поднялся по карьерной лестнице, переняв черты психопатии. Как различить психопата на рабочем месте, вот сейчас они вам и расскажут.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, картина тут просто предельно кинематографичная. Молодой парень беззаботно живет на пляже в Гоа, продает туристам дешевые безделушки.
3: Да, никакого стресса, сплошное солнце, отдых.
2: Точно. А затем резкая смена кадра. Этот же самый парень отрезает свой хвост, ну, сбривает бороду, покупает в дешевом магазине костюм за 60 фунтов и идет на собеседование в лондонский Сити.
3: И самое поразительное, что этот бывший пляжный торговец в итоге становится аналитиком с миллионными доходами.
2: Да, это же Райан Тандерсон. Я когда читала его историю, просто поразилась. Эта история – идеальная отправная точка для нашего сегодняшнего детального разбора. Мы сегодня обсуждаем большую статью BBC о психопатии на рабочем месте.
3: Очень актуальная тема, я бы сказал.
2: 100%. И наша миссия – выяснить, где именно проходит грань между просто неприятным, амбициозным коллегой и настоящим психопатом. И почему корпорации так любят таких людей. Так, давайте с этим разберемся. Как вообще происходит такая радикальная трансформация личности?
3: Знаешь, что здесь по-настоящему увлекательно? Так это то, как финансовый сектор, ну да и другие сферы, вознаграждает определенное поведение. То, что психологи называют темной триадой.
2: Темная триада звучит как-то зловеще.
3: Угу.
2: Что в нее входит?
3: Ну, она состоит из трех черт. Нарциссизма, когда человек считает себя центром вселенной. Макиавеллизма, то есть готовности использовать других. И психопатии.
2: А психопатия в этом контексте – это что?
3: Это полное отсутствие эмпатии и раскаяния. И система выстроена так, что она щедро платит за эти качества.

0: Андерсон сам признавался, что успех быстро стал для него одержимостью.
1: Звучит так, будто система целенаправленно ищет таких людей. Но, слушай, как наука вообще отделяет клиническую психопатию от простой жадности? Вряд ли при приеме на работу кто-то скажет: «Знаете, я планирую всех тут использовать».
0: Ну, разумеется, никто в этом не признается. В клинической практике используется шкала психопатии, известная как PCLR. Ее создал исследователь Роберт Хейер. И в статье об этом подробно рассказывает психолог Роберт Сноуден.
1: А как она работает? Это же не просто тестик, где сам ставишь галочки.
0: Нет-нет, это глубокое интервью и анализ биографии. Специалист оценивает пациента по 20 критериям. От поверхностного обаяния до патологической лжи. Максимум 40 баллов. У большинства людей результат ниже 5.
1: Ого, всего 5 из 40?
0: Угу.
1: А где начинается клинический диагноз?
0: Клиническая психопатия фиксируется с отметки 25 и выше. Механизм построен на поиске противоречий. Психолог смотрит не на слова, а на реакции. И фундаментальная черта тут...
1: Это полное отсутствие эмпатии, да?
0: Да, полное отсутствие эмпатии и склонность жестко эксплуатировать других.
2: Мы продолжим рассказ об этой высококонкурентной корпоративной среде финансового сектора через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
2: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот. 18 октября.
6: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
11: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
12: Возвращаемся на радио «Мелодия» к изучению темы высококонкурентной корпоративной среды финансового сектора. Часто ли здесь встречаются откровенные психопаты, которым свойственны беспощадность, манипулятивность и отсутствие эмпатии? В этой ситуации разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
11: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
13: Знаешь, я подумала, похоже, корпоративный мир – это такая сложная видеоигра. И там отсутствие эмпатии работает как встроенный чит-код для победы.
14: Отличная аналогия.
13: Ну, правда, если этот чит-код активирован, можно спокойно уволить целый отдел ради прибыли и отлично спать по ночам. Это дает колоссальное преимущество. Но подождите, получается, любой генеральный директор – это клинический психопат?
14: Совершенно не обязательно. Психопаты действительно могут казаться невероятно сильными лидерами, на первый взгляд. Во многом из-за своего бесстрашия.
13: То есть там, где обычный человек паникует, они спокойны?
14: Именно. Они сохраняют ледяное спокойствие, потому что их мозг иначе обрабатывает угрозы. Но у их лидерства есть критический дефект. Все всегда крутится только вокруг них самих.
13: А, то есть они не строят стратегии для компании?
14: Нет, они строят стратегии для собственного обогащения. В итоге команды выгорают, а компании сталкиваются со скандалами.
13: И вот здесь начинается самое интересное. Учитывая стремительный взлет Андерсона, его одержимость бонусами, был ли он сам клиническим психопатом? Оказывается, он прошел этот тест и набрал всего 8 или 9 баллов.
14: Да, до настоящей патологии ему было далеко. И вот если мы свяжем это с более широкой картиной, ситуация становится гораздо понятнее. Судебный психолог Кэрри Дейнс пришла к выводу, что это была ситуативная психопатия.
13: То есть он просто подстроился под среду?
14: Да, оказавшись в безжалостной среде, обычный человек просто искусственно выкрутил на максимум свои темные черты, ну, чтобы выжить.
13: И это поднимает важный вопрос. Не является ли сама токсичная корпоративная культура главным источником проблемы? Она буквально заставляет людей надевать маску психопата.
14: 100%. Чтобы не быть съеденными. Но вечно носить эту маску невозможно. Столкновение нормальной психики с такой системой имеет свой предел.
13: Вот именно. И Андерсон просто не выдержал. Устав от жадности и нарушений правил, он ушел еще до финансового краха 2008 года. Стал колумнистом, выпустил книгу и теперь надеется стать более теплым человеком. Итак, что все это значит?
14: Это значит, что умение распознавать эти паттерны жизненно необходимо. В статье BBC есть предельно четкое правило для таких случаев. Не повышайте их в должности, не выходите за них замуж и не голосуйте за них.
13: Отличное правило для сохранения рассудка. Их обаяние – это ловушка. И это возвращает нас к тому парню в дешевом костюме.
14: К ситуативному монстру.
13: Да-да. Если корпоративная среда работает как механизм естественного отбора, притягивая таких людей, возможно, стоит полностью изменить метрики успеха. Оценивать не только бонусы, но и командную работу, стабильность. Тогда этот чит-код навсегда потеряет свою силу. Определенно над этим стоит поразмыслить.
12: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
11: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», в студии для вас работает Олег Пека, и настало время нашего традиционного астрологического прогноза на сегодняшний день, у нас вторник, 6 октября. Узнаем, какое дело каждому знаку пора довести до конца.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Энергии хватит на многое, но лучший результат даст одно приоритетное дело. Астрологи советуют до обеда закончить то, что вчера осталось на полпути. Телец. Рутинная задача окажется проще, если не переносить ее еще на один день. Совет. Начните с самого неприятного пункта списка. Дальше станет легче. Близнецы. Сообщения и разговоры могут постоянно вас сегодня отвлекать от главного. Астрологи советуют выделить час без переписки и закройте одну важную задачу целиком. Дорогие мои раки, незавершенное домашнее или рабочее дело способно заметно портить настроение. Так что вот вам совет, посвятите ему конкретные полчаса вместо очередного обещания заняться позже. Лев. Сегодня особенно хочется взяться за что-то большое и заметное. Совет. Сначала покажите готовый результат уже начатой работы, а потом ищите новый вызов. Дева. Желание довести все до идеала может задержать финиш. Определите, что уже достаточно хорошо, и давайте-ка сдавайте результат. Весы. Одно дело затянулось скорее из-за колебаний, чем из-за реальной сложности. Совет. Примите последнее небольшое решение и завершайте процесс. Скорпион. Сосредоточенность на сегодня позволит глубоко погрузиться в сложную задачу. Уберите все лишние отвлекающие факторы и завершите самый содержательный этап работы. Стрелец. Интерес быстро переключается на новые возможности, хотя старые обязательства еще ждут. Совет. Прежде чем начинать новое, освободите место хотя бы от одного незаконченного дела. Козерог. Рабочий ритм будет устойчивым, если не перегружать список задач. Совет. Выбирайте результат, который обязательно должен быть готов к вечеру. Водолей. Новая идея способна отвлечь от почти законченного проекта. Совет. Запишите мысль, но вернитесь к ней только после того, как закроете текущее дело. Рыбы. Сегодня полезно, особенно полезно, четко провести границы между работой и отдыхом. Назначьте себе время окончания дела и постарайтесь уложиться в это время. В общем, сегодня удовлетворение принесет не длинный список сделанных наполовину дел, а одна задача, которую больше не придется переносить на завтра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: В 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Пьяцца Мерканти. Расположенная в центре Милана, небольшая уютная площадь под названием Пьяцца Мерканти является одним из самых тихих и спокойных мест в городе. Однако, если бы вы оказались здесь несколько веков назад, в эпоху Средневековья, вашему взору предстало бы совершенно иное зрелище. Заложенная в 13 веке площадь Мерканти, название которой переводится как «торговая», быстро превратилась в центр коммерческой и общественной жизни города. В то время эта площадь была существенно больше. Вход на нее осуществлялся с 6 улиц, носивших название 6 популярных профессий. Например, ювелиров или афферичи, латников или арморари и парикмахеров – капиллари. Самым знаменитым зданием на Пьяцце Мерканти является Палаццо делла Раджионе, или Брулетто Нуово, построенный в 13 веке по приказу первого мэра Милана, Альрадо ди Тересено, вошедшего в историю в том числе как и жестокий инквизитор, отправивший на костер огромное количество ятеряков. Заслуги мэра, в том числе и весьма сомнительные, перечислены на одном из галереефов дворца. До конца 19-го столетия на Пьяцце Мерканти проводилось главное городское мероприятие Милана – рождественская ярмарка, посвященная покровителю города святому Амвросию. Праздник, получивший название «Обей-Обей», что можно перевести восклицанием «Как же хорошо», начинается 7 декабря и продолжается целую неделю. Эта знаменитая ярмарка несколько раз переносилась на другие площади, а с 2006 года она ежегодно проводится перед одной из главных достопримечательностей Милана – легендарным замком Сфорца.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госагентство занятости поддержит работников Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии Air Baltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от Air Baltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания Air Baltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтумс может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И пусть сегодня техника работает исправно, телефон держит заряд, а слова «мы кое-что улучшили» действительно означают хорошие новости. Потому что с обновлениями программ иногда получается странная история. Устройство обещают сделать лучше, а после установки вот этого самого ПО оно начинает вести себя так, словно тоже не выспалось.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Евросоюзе начали применяться новые правила, которые запрещают скрывать от покупателей неприятные последствия обновлений. Если новая версия программы ухудшит работу устройства, умалчивать об этом нельзя. Соответствующие положения европейской директивы должны применяться уже с 27 сентября нынешнего 26 года. Здесь, правда, стоит сразу уточнить. Это не обещание, что после любого обновления телефон обязательно станет быстрее, а батарея будет держаться до следующего отпуска. Главное изменение касается честности. Если за новыми возможностями идут ограничения, покупатель должен их знать, а не выяснять все опытным путем, стоя у розетки. Допустим, устройство получает полезную функцию, но при этом какая-то другая его возможность начинает работать хуже. Теперь нельзя рассказывать только о приятной половине этой истории. Причем правило касается и обновления безопасности. Такое название само по себе не дает права скрывать отрицательные последствия. Многие наверняка вспомнят скандал вокруг старых айфонов, который разгорелся в 2017 году. Тогда выяснилось, что программное обеспечение может снижать производительность некоторых телефонов с изношенными аккумуляторами. У Apple было техническое объяснение. Старая батарея иногда не справляется с пиковой нагрузкой, и устройство может внезапно выключаться. Ограничение мощности помогает этого избежать. То есть сам механизм имеет понятную задачу, хотя владельцу телефона от этого не легче, если приложение открывается заметно дольше. Apple также указывает, что замена изношенной батареи может улучшить работу устройства. А ведь человеку важно понимать, что именно произошло. Телефон действительно пора менять, или ему нужна просто новая батарея. Все-таки между этими двумя решениями бывает весьма ощутимая разница в цене. И хотелось бы узнать ее до похода в магазин, а не после покупки, когда старый аппарат уже отправлен в ящик с проводами неизвестного назначения. Еще одно новое правило касается того, как компании описывают обновление. Нельзя представлять новую версию как необходимую, если она всего лишь добавляет или улучшает функции. Исправление опасной уязвимости, очередная дополнительная возможность – это, знаете, все-таки разные вещи, даже если обе приходят с одинаково настойчивой кнопкой «Установить». Потому что иногда телефон требует внимания с такой уверенностью, будто пользователь работает у него помощником. А хотелось бы все-таки сохранить первоначальные отношения. Человек покупает устройство, и устройство помогает человеку. Есть еще изменения для расходных материалов, запчастей и аксессуаров других производителей. Компаниям теперь запрещено скрывать, что их использование ухудшит работу товара. Но и пугать покупателя выдуманными ограничениями тоже нельзя. Получается, что от производителей требуют довольно простого отношения к покупателю. Рассказывать, что изменится, включая неудобные подробности. Ведь устройства покупают для работы, общения, повседневных дел, а не для участия в неожиданном техническом эксперименте. Будем надеяться, что описания обновлений станут понятнее, а приятных сюрпризов будет больше, чем неприятных. Хорошего вам утра и успешного дня, и пусть сегодня обновляется настроение, а техника спокойно выполняет свои обязанности. С вами радио «Мелодия» и дальше музыка.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за трафиком на рижских дорогах во вторник, 6 октября. В городе то тут, то там появляются новые участки дорожных работ. К примеру, сегодняшнее утро началось сообщение от нашего добровольного помощника, водителя такси Валентина Юсина с улицы Калнцема.
2: Всем привет. Улица Калнцема, если ехать в сторону Спицы, сразу за перекрестком Смолнсила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта. Будьте осторожней.
1: Спасибо Валентину за инфу. Будем надеяться, что в ближайшее время новое покрытие уложит, иначе в час пик проблем с движением не избежать. Вот и сейчас на Лелорбе с Калнцема крупная пробка. Монитор показывает более чем на 40 минут в сторону центра. Видимо, верхний слой асфальта сняли не только в направлении Спицы. Если вы там проезжаете, сообщите о ситуации по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для сравнения, на Карля Ульмане в сторону центра от 10 до 15 минут. Кроме того, около 20 минут или чуть более можно оставить в заторе на улице Даугавгривас. Это самые крупные затруднения на данный момент. В общем и целом, трафик в латвийской столице активный, 6 баллов, 52 существенных затора. Следующий выпуск автомонитора через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вторник будет легким, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
4: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны.

0: и тело.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas filēja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
3: Более 30 лет они покоряют.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы привыкли думать о старении как о ровном процессе. Год за годом организм понемногу меняется, но иммунная система, похоже, живет по более сложному графику. Исследователи Duke News в Сингапуре проанализировали почти 3,8 миллиона иммунных клеток у более чем 1800 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет и обнаружили два периода особенно заметных перестроек – около 40 лет и после 60. Что это значит, стоит ли начинать особенно беречь иммунную систему после 40, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из медицинской школы Duke NUS Сингапур выявили два периода жизни, когда иммунная система претерпевает особенно заметные изменения – около 40 и после 60 лет. К такому выводу исследователи пришли в ходе анализа почти 3,8 миллиона иммунных клеток у 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. Исследование показало, что иммунная система стареет неравномерно, а периоды более быстрых изменений могут приходиться на разные этапы жизни. Первый выраженный рубеж наблюдался примерно в 40 лет. В этот период особенно сильно менялась активность CD4-T-клеток – иммунных клеток, которые координируют работу других компонентов иммунной системы. После 60 лет происходила новая волна изменений, на этот раз с заметным участием CD8-T-клеток, способных уничтожать инфицированные и аномальные клетки. Одновременно с возрастом снижилась активность ряда базовых функций иммунных клеток, включая считывание генетической информации и производство белков. При этом усиливались процессы, связанные с воспалением, рассказали ученые. Были обнаружены и различия между мужчинами и женщинами. Многие изменения происходили у обоих полов, однако их время и динамика могли отличаться. Например, некоторые изменения активности CD8-T-клеток у мужчин проявлялись раньше, тогда как у женщин продолжали усиливаться позднее.
1: Но здесь важно не превратить интересное исследование в еще один пугающий возрастной рубеж. 40 лет – это не дата, после которой иммунитет внезапно ломается. Ученые говорят о статистически заметных волнах изменений на уровне активности генов в иммунных клетках. У конкретного каждого человека этот процесс может идти совершенно иначе. Кроме того, исследователи обнаружили различия между мужчинами и женщинами. Некоторые изменения у мужчин проявлялись раньше, тогда как у женщин определенные иммунные процессы продолжали усиливаться в более позднем возрасте. Еще одна оговорка – исследовали клетки крови. По ним нельзя автоматически судить обо всем организме. А созданные учеными иммунные часы пока не способны сказать, насколько хорошо стареет конкретный человек или заболеет ли он в будущем. Так что практический вывод здесь довольно спокойный. Наш организм не стареет по прямой линии, в нем бывают периоды более серьезной перестройки, и, возможно, медицина будущего будет спрашивать не только, сколько вам лет, но и какого возраста сейчас ваша иммунная система.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фероли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фероли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фероли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И есть такая старая издательская истина. Скандал далеко не всегда мешает продаже книги. Иногда он становится лучшей рекламной кампанией, причем совершенно бесплатной. Во Франции именно это, похоже, происходит с дебютным романом канадско-гаитянского писателя Теллисона Орельена «Либо это, либо смерть». В сентябре автора обвинили в том, что при написании книги он якобы широко использовал искусственный интеллект. Писатель это категорически отрицает, издательство его поддерживает, но пока литературный мир спорит, читатели голосуют кошельком. Всего за неделю продажи выросли с 12,5 до более чем 18 тысяч экземпляров. Роман стал самым продаваемым художественным произведением во Франции и занял 4 место среди всех книг.
9: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Причем скандал уже стоил автору места в гонке за самую престижную литературную награду Франции. Академия Гонкур исключила этот роман из своей подборки. О книге, которую подозрения в использовании нейросетей сделали только пока популярнее, расскажет Виталий Дубский.
11: Спустя больше недели после того, как анонимный аккаунт обвинил канадско-гаитянского писателя Теллисона Орельена в написании его дебютного романа «Либо это, либо смерть» «Сетеса у Мурир» с помощью искусственного интеллекта, книга продолжает стремительно расти в продажах во Франции и в Швейцарии. По данным рейтинга Nielsen IQ Book Data, опубликованного изданием Livres Hebdo, с 21 по 27 сентября физические продажи романа во Франции составили 18 254 экземпляра против 12 506 недели ранее. Книга заняла 4 место в общем зачете продаж и 1 место в категории романов, уступив лишь нон-фикшн книге Сары Кнафо и двум изданиям манги. швейцарской Романдии книготорговцы тоже продолжают публично поддерживать писателя. Несмотря на обвинения, роман по-прежнему возглавляет местные чарты продаж. Издательство «Гроссе», выпустившее книгу, ранее назвало обвинения глубоко оскорбительными и заявило о полном доверии к автору, отвергающему любое использование ИИ-инструментов при написании текста. Роман, номинированный на Гонкуровскую премию, рассказывает историю гаитянского мигранта, добирающегося через Латинскую Америку из США до Канады. Похоже, скандал вокруг предполагаемого авторства ИИ лишь подстегнул интерес читателей к книге, а не оттолкнул их.
10: Получается почти идеальный литературный парадокс. Роман обвиняет в том, что его, возможно, написал искусственный интеллект, а в результате все больше вполне настоящих людей идут в магазин и покупают его, чтобы разобраться самостоятельно. Причем сказать наверняка, что именно вызвало рост продаж, нельзя. Книга и до скандала быстро набирала популярность. Она получила премию ФНАК и несколько других наград, разошлась уже десятками тысяч экземпляров, но за неделю, когда разгорелся спор, физические продажи выросли на 46%. Тут появляется более интересный вопрос, чем судьба одной книги. Литературный мир постепенно сталкивается с проблемой, которой пока нет общепринятых правил. Сколько искусственного интеллекта допустимо в работе писателя? Проверить слово, перевести фразу, предложить редактуру, переписать страницу. А где заканчиваются инструменты, начинается уже соавтор. Тем более, что обвинения в подобных случаях часто строятся на программах-детекторах, точность которых тоже вызывает споры. Ну а читатели, кажется, нашли самый простой способ провести собственную экспертизу – купить книгу и прочитать.
8: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека. И настало время нашего традиционного астрологического прогноза на сегодняшний день. У нас вторник, 6 октября. Узнаем, какое дело каждому знаку пора довести до конца.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Энергии хватит на многое, но лучший результат даст одно приоритетное дело. Астрологи советуют: до обеда закончите то, что вчера осталось на полпути. Телец. Рутинная задача окажется проще, если не переносить ее еще на один день. Совет: начните с самого неприятного пункта списка, дальше станет легче. Близнецы. Сообщения и разговоры могут постоянно вас сегодня отвлекать от главного. Астрологи советуют: выделите час без переписки и закройте одну важную задачу целиком. Дорогие мои раки, незавершенное домашнее или рабочее дело способно заметно портить настроение. Так что вот вам совет: посвятите ему конкретные полчаса вместо очередного обещания заняться позже. Лев. Сегодня особенно хочется взяться за что-то большое и заметное. Совет: сначала покажите готовый результат уже начатой работы, а потом ищите новый вызов. Дева. Желание довести все до идеала может задержать финиш. Определите, что уже достаточно хорошо, и давайте-ка сдавайте результат. Весы. Одно дело затянулось скорее из-за колебаний, чем из-за реальной сложности. Совет: примите последнее небольшое решение и завершайте процесс. Скорпион. Сосредоточенность на сегодня позволит глубоко погрузиться в сложную задачу. Уберите все лишние отвлекающие факторы и завершите самый содержательный этап работы. Стрелец. Интерес быстро переключается на новые возможности, хотя старые обязательства еще ждут. Совет: прежде чем начинать новое, освободите место хотя бы от одного незаконченного дела. Козерог. Рабочий ритм будет устойчивым, если не перегружать список задач. Совет: выбирайте результат, который обязательно должен быть готов к вечеру. Водолей. Новая идея способна отвлечь от почти законченного проекта. Совет: запишите мысль, но вернитесь к ней только после того, как закроете текущее дело. Рыбы. Сегодня полезно, особенно полезно, четко провести границы между работой и отдыхом. Назначьте себе время окончания дела и постарайтесь уложиться в это время. В общем, сегодня удовлетворение принесет не длинный список сделанных наполовину дел, а одна задача, которую больше не придется переносить на завтра.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. Главная тема сегодня – дорожники собираются сменить покрытие на двух важных улицах, но пока только сняли асфальт. Мы получили сообщение от Виктора с улицы Юглас.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается от круга около Икеа в сторону Юглы, по улице Юглас, будьте внимательны, там снят асфальт по правой стороне проезжей части. Берегите резину и ходовую часть машин. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфо. На Юглас на этом участке все более-менее, а вот в другом месте образовалась крупная пробка. Это Лела Рыбыскалнцема в направлении центра. Здесь можно оставить от получаса до 40 минут, и об этом рассказывает водитель такси Валентин Юсин.
3: Улица Калнцема, если ехать в сторону Спицы, сразу за перекрестком с Мелсила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта.
4: И никаких работ не было всю ночь, и ни души там не было.
1: Добавлю, что асфальт на Калнцема снят по всей ширине проезжей части. По утрам здесь и без того сложно, ну а сегодня лучше этот участок объезжать. Хотя вот на Карле Ульмане Гатве пробка уже подросла до 20 минут. Но в любом случае это будет поменьше. А еще можно махнуть через Марупе, но в общем выбираем оптимальный маршрут. Общая обстановка в городе сейчас сложная. 7 баллов на мониторе и около 60 заторов. Всем терпения, с вами любимое радио. Меня зовут Владимир Тин. Ну а в следующем выпуске будет сводка госполиции о правонарушениях и аварийности. А тем временем Валентин Юсин доехал уже до Рижской окружной А5.
4: Еще раз всем привет. Трасса А5 в сторону Риги по направлению из Сала спился над Елгавской трассой. На подъеме на мост что-то случилось, похоже на аварию, стоит полиция, собирается большая пробка. По возможности объезжайте.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Нем. В Китае это блюдо называют спринг-роллом, а вот во Вьетнаме блинчик из рисовой муки, в который завернуты обжаренные овощи и стеклянная вермишель, имеет более короткое название – нем. Несмотря на китайское авторство, уже много веков немы считаются неотъемлемой частью вьетнамской кухни. По желанию в начинку немов также добавляется рубленное мясо или морепродукты. Затем готовый рулетик обжаривается во фритюре. В таком виде немы обычно подаются с рыбным или арахисовым соусом. Помимо этого, есть вариант и для вегетарианцев. Его называют фреш-немом. В этом варианте блюда отсутствует мясо, а сами рулетики не обжариваются. Считается, что фреш-нем также идеально сочетается с пряным, сладким, кислым рыбным или просто с острым соусом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В полдень президент выступит с заявлением. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник после завершения встреч с партиями, избранными в Сейм, президент Эдгар Ринкевич выступит с заявлением для СМИ, сообщили в канцелярии президента. Президент выступит с заявлением в Рижском замке в 12 часов 15 минут. В понедельник Ринкевич начал консультации с партиями, избранными в 15-й Сейм. Первая встреча в Рижском замке состоялась с победителями выборов, объединенным списком. За ней последовали переговоры с Латвией на первом месте. После этого состоялись переговоры с суверенной властью, объединением «Млады латыши» и «Нацобъединением». Во вторник президент планирует встретиться с представителями прогрессивных и нового единства. На выборах в 15-й Сейм объединенный список одержал убедительную победу, получив 41 место в парламенте. Далее следует Латвия на первом месте с 17 местами, суверенная власть объединения «Млады латыши» 15, «Нацобъединение» и прогрессивные по 10, а также новое единство с 7 местами. Между тем, явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой с момента восстановления независимости. В этом году в выборах приняли участие всего 51,8% избирателей. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит Оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Кальку, 28, желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 6 октября. Вы слушаете радио «Мелодия», и в студии для вас работает Олег Пека. Неделя набирает обороты, за окном настоящая осень, ну и мы по традиции открываем календарь, смотрим, чем этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1600 год. Во Флоренции, во дворце Питти, на свадьбе Марии Медичи и французского короля Генриха IV прозвучала «Эвридика» композитора Якопа Перри. Это древнейшая опера, дошедшая до наших дней. 1889 на парижском Монмартре открылось кабаре «Молен Руж» с огромной красной мельницей на крыше. Это тот же год, что и появилась Эйфелева башня. Париж тогда умел удивлять. Кан-кан, шампанское, афиши Тулуз-Лотрека. Публика ахала от смелости танцовщиц, но сегодня Мулен-Руш – один из главных символов Парижа. 1927 в Нью-Йорке премьера фильма «Певец джаза». Большая часть картины была еще немой, с титрами, но в нескольких сценах герой Элла Джонсона вдруг запел, а потом заговорил с экрана. 2010 год. В магазине приложений появилась новая программа для обмена фотографиями – Instagram. Работала она только на айфонах, но в первый же день ее скачали 25 тысяч человек. Через полтора года компанию купили за $1 миллиард, ну а сегодня мы фотографируем завтраки, закаты и котиков в миллиардах аккаунтов. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1820 год. Йенни Линд, шведская оперная певица, которую называли «шведским соловьем», стала одной из первых настоящих мировых звезд. Когда она гастролировала по Америке, толпы штурмовали концертные залы. Именем ее называли шляпы, перчатки и даже пароходы. В Йенни Линд безответно был влюблен Ганс Христиан Андерсен, который, по слухам, вывел ее в образе холодной неприступной снежной королевы и посвятил сказку «Соловей». А также среди отвергнутых ею был композитор Феликс Мендельсон, для которого свадебный марш с Йенни Линд не зазвучал. 1887 родился Ле Корбюзье, швейцарско-французский архитектор, один из отцов современной архитектуры. Многие из наших спальных районов, нравится нам это или нет, выросли из его идей. 1914 родился норвежский путешественник Тур Хейердал, который в 1947 году на плоту за 101 день переплыл Тихий океан, чтобы доказать, древние люди могли совершать такие путешествия. 1942 родилась Брит Экланд, девушка Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», ну а еще она была музой рода Стюарта. И, наконец, Бобби Фаррелл. Родился он в 1949-м, уроженец острова Аруба, тот самый темпераментный танцор из группы Бонни М. Дэдди Кул, Распутин, Санни. Под эти песни танцевала половина Европы, и я уверен, многие из вас тоже. Вот такой сегодня день. Первая опера, «Мулен Руж», звуковое кино и «Бонни М». Хорошего вам вторника, и помните, самое интересное у нас еще впереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Thank you.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда научная фантастика опережает реальность, иногда реальность начинает осторожно к ней приближаться. Ученые все активнее работают с так называемой зеркальной биологией. Если очень упрощенно, многие молекулы живых организмов существуют в двух формах, похожих друг на друга, как правая и левая рука. Вся земная жизнь использует преимущественно одну такую ориентацию. А исследователи уже умеют создавать отдельные молекулы с противоположной зеркальной. Проблемы могут начаться, если кто-нибудь попытается собрать из них полноценный самовоспроизводящийся организм. Что именно в этом пугает ученых, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Исследования, направленные на создание зеркальной жизни, могут нести критические риски для иммунной защиты живых организмов и экосистем. Как передает ОХОАЗЕ, об этом пишет The Economist, призывая ввести ограничения еще до появления соответствующих технологий. Основные опасения связаны с гипотетическими самовоспроизводящимися зеркальными бактериями. Речь идет об организмах, молекулы которых, белки и генетический материал, имеют противоположную пространственную ориентацию по сравнению с привычными биологическими структурами. Ученые считают, что иммунные системы людей, животных и растений могут хуже распознавать и уничтожать подобные микроорганизмы, что сделает защиту и лечение невозможными. Кроме того, зеркальные бактерии могут оказаться менее уязвимыми для вирусов и других организмов, которые обычно ограничивают распространение инфекций. В связи с этим The Economist предлагает превентивные меры – ограничить международное финансирование исследований, которые непосредственно ведут к созданию зеркальных организмов.

0: ограничить использование искусственного интеллекта в таких работах. При этом издания и научное сообщество, включая специалистов Института Крейга Вентера, поддерживают продолжение исследований отдельных зеркальных молекул, так как они имеют потенциал для медицины и науки. Главное условие – эти работы не должны напрямую вести к созданию полноценных зеркальных бактерий.
1: Здесь, пожалуй, особенно важно отделить реальную науку от сценария фильма «Катастрофы». Зеркальных бактерий на сегодняшний день, во всяком случае, пока не существует. Созданы отдельные зеркальные молекулы и некоторые биологические компоненты, но до полноценной клетки еще очень далеко. По некоторым оценкам, возможность ее создания может появиться лишь через десятилетия. Но именно поэтому специалисты предлагают обсуждать правила игры сейчас. Потому что именно у такой технологии есть неприятная особенность. Если самовоспроизводящийся организм окажется устойчивым к привычным механизмам иммунной защиты, исправлять ошибку после его выхода в окружающую среду будет несравнимо сложнее, чем предотвратить эксперимент заранее. При этом запрещать всю зеркальную биологию ученые не предлагают. Отдельные зеркальные молекулы могут оказаться очень полезны, например, для создания более устойчивых лекарств. Так что получается довольно редкая ситуация. Человечество еще не создало опасную технологию, но уже пытается договориться о том, что с ней делать нельзя.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Если человечество когда-нибудь всерьез начнет обживать Марс, довольно быстро возникнет очень земной вопрос. А из чего там строить дома? Везти кирпичи и бетон с Земли – это фантастически дорого. Плавить марсианский грунт на месте тоже непросто. Для этого нужны температуры свыше 1000 градусов и огромное количество энергии. И вот инженеры из Гонконга предложили куда более необычный рецепт. Песок, желатин и генетически модифицированные дрожжи. Как может выглядеть строительство домов, в котором вместо цементного завода понадобится что-то вроде биореактора, расскажет Виталий Дубский.
4: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Ученые из Гонконга сообщили о создании быстрого в изготовлении и недорогого строительного материала на основе генно-модифицированных дрожжей, желатина и песка, которые можно использовать в условиях Марса. Разработкой материала занималась команда ученых из Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Цю Цзиженя. Как указывают специалисты, строительство на Марсе сопряжено с трудностями, огромными энергозатратами и необходимостью использования тяжелого оборудования. Плотность атмосферы Красной планеты составляет менее 1% от земной, а температура на поверхности может опускаться ниже минус 50 градусов. Строительный материал, созданный учеными, состоит из песка или других гранулированных частиц, желатинового гидрогеля и модифицированных дрожжей. Исследователи использовали этот материал для 3D-печати небольшой конструкции. Печать проводилась в климатической камере при давлении 0,1 атмосферы и температуру минус 30 градусов в условиях, имитирующих марсианскую среду. По оценкам исследователей, для производства 1 кубометра этого биологического стройматериала потребовалось бы менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание такого же объема марсианской почвы, реголита, в монолитный блок заняло бы несколько дней. Согласно расчетам, для получения 1 кубометра материала потребуется лишь несколько десятков килограммов доставленного с Земли сырья, при этом 70-80% массы составляет желатин, а остальное – питательные вещества для дрожжей. Если метан, углекислый газ и водяной лед на Марсе удастся перерабатывать в органический желатин или питательные вещества, то теоретически этот показатель можно свести к нулю, полагают разработчики. Авторы проекта также видят возможности применения такого материала на Земле. Мы действительно рассматриваем вариант его использования для строительства антарктических исследовательских станций вдали от побережья, сказал Цю Цижэнь, отметив, что из-за более сильной гравитации на Земле количество этажей в таких постройках будет меньше, чем на Марсе.
5: Самое любопытное здесь, пожалуй, даже не дрожжи, а попытка инженеров перестать бороться с условиями Марса и заставить их работать на себя. Там холодно и почти нет атмосферы. Обычно это звучит как перечень проблем. А исследователи рассудили иначе. Прекрасные условия для естественной сублимационной сушки. Именно так появилась идея материала, который после печати сам превращается в легкую и достаточно прочную конструкцию. Более того, его уже удалось переработать несколько раз без заметной потери механических свойств. До настоящего марсианского дома, конечно же, еще очень далеко. Ученым предстоит проверить радиационную стойкость, герметичность, долговечность и поведение материала в больших конструкциях. Пока напечатаны образцы совсем маленького размера. Но сама идея мне нравится. Возможно, первая строительная площадка на Марсе будет меньше напоминать бетонный завод, а больше очень странную пекарню. Только вместо хлеба и дрожжей там будут выращивать стены.
4: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, завершается наша утренняя часть общения на радио «Мелодия». Все три часа с вами в этой студии находился Олег Пека. Мне, конечно же, помогал наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. И пусть сегодняшний день сложится у вас удачно. А все необходимые согласования происходят быстрее, чем в Голливуде. Знаете, там сейчас даже хоббитам, которые когда-то добрались до Мордора, приходится ждать решения из кабинета руководства.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вокруг нового фильма по «Властелину колец» появились тревожные новости. Речь идет о картине с рабочим названием «Тень прошлого», сценарий которой пишет американский телеведущий и комик Стивен Кольбер. Издание Night Edge Media сообщает, что продвижение проекта притормозили на фоне предстоящего объединения Paramount и Warner Bros. Discovery. Сразу же хочу успокоить поклонников Толкина. Об отмене фильма речи вообще пока нет. Более того, Warner Bros. Даже связалась с изданием и уточнила, что картина по-прежнему находится в разработке. То есть дверь в Средиземье остается открытой, хотя на ней, похоже, появилась вполне земная табличка «Ожидайте решения». Сам же проект довольно необычный. Стивен Кольбер известен прежде всего как ведущий вечернего телешоу, но книги Толкина для него давняя любовь. И в данном случае он работает не один. Вместе с ним сценарий пишут его сын Питер МакГи и Филиппа Бойенс, которая участвовала в создании той самой знаменитой трилогии Питера Джексона. Так что человека, способного отличить хоббита от случайного посетителя с большими ногами, в команде искать не придется. В основу новой истории должны лечь 6 глав «Братства кольца», которые не вошли в первую экранизацию Джексона. Это ранние приключения героев, связанные со старым лесом, могильниками и загадочным Томом Бомбадилом. Для читателей Толкина это знакомые места. А вот зрители, которые знают «Властелина колец» только по фильмам, могли даже об этом обо всем и не слышать. В кино хоббиты и без того путешествовали несколько часов, поэтому часть книжного маршрута пришлось сократить. И вот теперь возникла идея вернуться за тем, что осталось за кадром. Получается редкий случай, когда пропущенные главы могут получить свой собственный большой фильм. Однако между хорошей идеей и первым съемочным днем лежит еще одна территория – студийные планы и бюджеты. По сведениям Night Edge Media, сценарная работа продолжается, но скорого начала съемок ждать не стоит. Издание также пишет, что руководство хочет сначала оценить результаты другого фильма из этой киновселенной «Охоты на Голлума», прежде чем давать ход следующим проектам. Конечно, у такого подхода есть своя голливудская логика. Поклонники спрашивают, какие еще истории можно рассказать, а финансисты – сколько билетов удастся продать. И если у Толкина судьбу мира решало одно кольцо, то в индустрии иногда достаточно одной таблицы с прогнозом выручки. При этом утверждать, что новая студия разочаровалась во всем «Властелине колец», было бы преждевременно. Как и связывать судьбу фильма с политическими шутками Кольбера, подтвержденной связи здесь нет. Проект существует, работа пока не объявлена законченной, а даты премьеры у «Тени прошлого» по-прежнему нет. Короче, поклонникам остается только запасаться терпением. Будем надеяться, что хоббиты все-таки доберутся до съемочной площадки, а Том Бомбадил дождется своего большого выхода. Ну, а я сегодня желаю вам двигаться по делам без лишних задержек. Пусть хотя бы в нашем с вами расписании приключения начинаются вовремя. С вами Радио Мелодия. Встречаемся после 16 часов.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Непростым выдалось для водителей утро вторника в латвийской столице. 7 баллов и порядка 60 заторов на максимуме. Главная проблема – участок на улице Калнцема, где дорожники еще вчера сняли слой асфальта. Это вызвало по направлению в центр пробки до 40 минут. Да и в данный момент затор поменьше здесь сохраняется. Еще одно потенциально сложное место – на улице Юглас, где по направлению в сторону Югла от кольца Бикернеку сняли слой асфальта в правой полосе. Если днем работы не завершат, то быть вечером пробкам и здесь. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 78 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, велосипедист и двое на электрогаджетах. Патрульные составили 50 протоколов и задержали одного нетрезвого за рулем. Выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и наказан. Как итог, уголовное дело, лишение прав на определенный срок, штраф и, помимо этого, нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет информация к размышлению. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного дня в компании любимого радио.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь в общественном транспорте не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка.
2: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
1: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
2: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

«Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако Барселона

0: эстонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Эва Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Американец Пленни Уинга мог бы так и остаться никому неизвестным владельцем крошечного ресторанчика в Техасе, если бы не Великая депрессия. Денег не стало, и заведение закрылось, а Пленни, как и большинство американцев, оказался безработным. Оставшиеся без дела люди развлекались как могли, и в моду вошли всевозможные трюки, вроде сидения на шесте или толкания арахиса носом на вершину горы. Однажды Пленни Уинга случайно услышал, как какие-то дети сетовали, что все необычное уже кто-нибудь сделал, а им ничего не осталось.
2: «Это неправда. Никто еще не отправлялся в кругосветку задом наперед», —
1: сказал Пленни. И вдруг его осенило, что это может быть хорошим способом заработать денег. Идея не давала ему покоя. И вскоре он смастерил модные перископические очки и приступил к тренировкам.
3: 15 апреля 1931 года, повернувшись лицом на запад, Пленни Уинга отправился из Санта-Моники на восток.
1: Денег у отчаянного американца с собой не было, и ему приходилось полагаться лишь на людскую доброту. И еще он продавал по 25 центов открытки всем, кто интересовался его походом. Его часто останавливали полицейские, доселе ничего подобного не видевшие, но всякий раз отпускали, когда Пленни показывал им газетные вырезки о своем путешествии. Таким необычным способом за полтора года Пленни Уинга преодолел почти 13 тысяч километров, не считая Атлантического океана. Он дошел задом наперед до Стамбула, где местные власти посоветовали ему покинуть страну ради его собственной безопасности. Что там произошло, неизвестно, но Пленни послушался и вернулся в Санта-Монику, откуда опять же задом наперед дошел до родного городка Абелина. К этому моменту он истоптал 13 пар обуви и заработал продажи открыток $4. Слава Пленни Уинга довольно быстро прошла, хотя он до сих пор остается непобежденным рекордсменом, прошедшим самое длинное расстояние пешком и задом наперед.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Мэнес-аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию – 26, самому старшему – 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» Младо-Латыши, которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность — явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Теролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Более 30 лет они покоряют мир.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброво подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Нем. В Китае это блюдо называют спринг-роллом, а вот во Вьетнаме блинчик из рисовой муки, в который завернуты обжаренные овощи и стеклянная вермишель, имеет более короткое название – нем. Несмотря на китайское авторство, уже много веков немы считаются неотъемлемой частью вьетнамской кухни. По желанию, в начинку немов также добавляется рубленное мясо или морепродукты. Затем готовый рулетик обжаривается во фритюре. В таком виде немы обычно подаются с рыбным или арахисовым соусом. Помимо этого, есть вариант и для вегетарианцев. Его называют фреш-немом. В этом варианте блюда отсутствует мясо, а сами рулетики не обжариваются. Считается, что фреш-нем также идеально сочетается с пряным, сладким, кислым рыбным или просто с острым соусом.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 1971 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 1979 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Güell. Барселонский парк Güell – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Güell задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Güell купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 60

0: стал его музеем. Сегодня парк Güell – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Güell время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Güell назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апинис. Министр внутренних дел Янис Доброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга e-Parax Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Каймановы острова. В Карибском море рядом с Кубой и Ямайкой расположилась цепь из трех островов, настолько маленьких, что часто их даже не наносят на карту мира. Но об этом архипелаге точно знает каждый уважающий себя дайвер. Это Каймановы острова. Название свое они получили по ошибке. Крупные ящерицы-игуаны, обитающие там в огромном количестве, были приняты за один из видов крокодилов – кайманов. Самое же первое название было дано архипелагу Христофором Колумбом. Он назвал острова черепашьими, потому что, причалив к берегу, увидел там огромное скопление черепах. Как ни странно, но разведением этих животных местные жители промышляют до сих пор. Это их главное занятие после обслуживания туристов. На Каймановых островах, кстати, даже работает единственная в мире черепашья ферма. Архипелаг вообще славится своей разнообразной фауной. Особенно богат животный мир его прибрежных вод. Например, у северо-восточной части главного острова находится место под названием «Город скатов». Там, на теплом мелководье, водится огромное количество гигантских скатов-хвостоколов, которых уже несколько лет прикармливают каймановские гиды. Только заслышав звук лодочных моторов, эти рыбы приплывают в бухту. Туристы же могут поплавать с ними и даже покормить. Помимо скатов и черепах, у Каймановых островов водятся редкие виды

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово, я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст новоизбранных депутатов Сейма приближается к 50. Далее об этом и других событиях более подробно. Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года. Самые молодые депутаты – Эдуардс Зивтинш от «Латвия на первом месте» и Селма Левренце от «Прогрессивных». Оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Самая старшая среди избранных депутатов – Наталия Абола от «Объединения партии «Суверенная власть» объединения «Млада Латыши». В феврале этого года ей исполнилось 73 года. Из 100 депутатов нового Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек. Четверо депутатов не получили образование выше среднего, один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 действующих министров. Министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений. Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения образования и медицины. Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны. Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пекка. Мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и пусть у вас сегодня вечером все получается, а дорога до дому приводит именно туда, куда и было все запланировано. Хотя некоторые американские студенты уже пересмотрели маршрут. Они отправились получать образование в университет, а буквально через пару недель вернулись к родителям.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Fox News рассказывает о первокурсниках, которые вскоре после того, как начали занятия, покидают студенческие городки. Одни совсем прекращают учебу, другие продолжают заниматься дистанционно из дома. Причины тоже разные. Кому-то тяжело жить вдали от семьи, кого-то изматывает тревога и новая обстановка, кто-то хочет получить диплом, но вполне готов обойтись без сопутствующей студенческой жизни. При этом масштаб этого явления пока не ясен. В статье Fox News нет статистики, которая показала бы, насколько чаще молодые люди стали возвращаться домой. Зато есть истории студентов и родителей, а также бурная дискуссия в интернете. Ну уж с недостатком советов в этой дискуссии никто не столкнулся. Но сама идея отказаться от жизни в университетском городке вызывает споры. Одни комментаторы считают, что молодым людям нужно научиться выдерживать неудобства, знакомиться, договариваться, решать бытовые проблемы. Это же есть жизнь, самостоятельная жизнь, которая редко начинается с какого-то идеально подобранного соседа, тишины за стеной и полной уверенности в завтрашнем дне. А другие отвечают, что диплом вполне можно получить и без обязательного проживания вдали от семьи. Если человек учится, справляется с программой, зачем же требовать от него еще и строго определенный набор студенческих впечатлений? Родителям в этой истории тоже непросто. В статье приводятся сообщения человека, чей сын ушел из колледжа уже через неделю. В школе он был одним из лучших учеников, а на первый год обучения получил стипендию. Семья успела потратиться на машину, компьютер, транспорт, и поэтому неожиданное возвращение домой стало тяжелым ударом по всем ожиданиям. Разговор уже не сводится к тому, хорошо ли дома кормят. Родитель видит способности ребенка, возможности, которые жалко упускать, а сам молодой человек может чувствовать, что пока не справляется. Даже хорошие оценки не могут гарантировать, насколько ему будет легко жить среди незнакомых людей и выступать перед новой аудиторией. В теледискуссии на Fox News вспомнили дистанционное обучение во время пандемии. Для части нынешних студентов занятия дома уже знакомый формат. Ну а, пожалуй, самый полезный вопрос здесь – что будет после возвращения? Продолжится ли учеба? Появится ли работа? Какие обязанности человек возьмет на себя дома? Потому что сменить адрес можно быстро, а вот разобраться со всеми планами обычно сложнее. Пусть у вас сегодня будет достаточно сил и для новых задач, и для спокойного разговора с близкими. С вами Радио Мелодия. Продолжим нашу программу хорошей музыкой.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Baltais Brunin EX есть решение. Закажи консультацию на Baltais Brunin EX LV, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. Baltais Brunin EX LV.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда научная фантастика опережает реальность, иногда реальность начинает осторожно к ней приближаться. Ученые все активнее работают с так называемой зеркальной биологией. Если очень упрощенно, многие молекулы живых организмов существуют в двух формах, похожих друг на друга, как правая и левая рука. Вся земная жизнь использует преимущественно одну такую ориентацию. А исследователи уже умеют создавать отдельные молекулы с противоположной зеркальной. Проблемы могут начаться, если кто-нибудь попытается собрать из них полноценный самовоспроизводящийся организм. Что именно в этом пугает ученых, расскажет Виталий Дубский.

0: Ученые считают, что иммунные системы людей, животных и растений могут хуже распознавать и уничтожать подобные микроорганизмы, что сделает защиту и лечение невозможными. Кроме того, зеркальные бактерии могут оказаться менее уязвимыми для вирусов и других организмов, которые обычно ограничивают распространение инфекций. В связи с этим The Economist предлагает превентивные меры – ограничить международное финансирование исследований, которые непосредственно ведут к созданию зеркальных организмов, ограничить использование искусственного интеллекта в таких работах. При этом издания и научное сообщество, включая специалистов Института Крейга Вентера, поддерживают продолжение исследований отдельных зеркальных молекул, так как они имеют потенциал для медицины и науки. Главное условие – эти работы не должны напрямую вести к созданию полноценных зеркальных бактерий.
1: Здесь, пожалуй, особенно важно отделить реальную науку от сценария фильма «Катастрофы». Зеркальных бактерий на сегодняшний день, во всяком случае, пока не существует. Созданы отдельные зеркальные молекулы и некоторые биологические компоненты, но до полноценной клетки еще очень далеко. По некоторым оценкам, возможность ее создания может появиться лишь через десятилетия. Но именно поэтому специалисты предлагают обсуждать правила игры сейчас. Потому что именно у такой технологии есть неприятная особенность. Если самовоспроизводящийся организм окажется устойчивым к привычным механизмам иммунной защиты, исправлять ошибку после его выхода в окружающую среду будет несравнимо сложнее, чем предотвратить эксперимент заранее. При этом запрещать всю зеркальную биологию ученые не предлагают. Отдельные зеркальные молекулы могут оказаться очень полезны, например, для создания более устойчивых лекарств. Так что получается довольно редкая ситуация. Человечество еще не создало опасную технологию, но уже пытается договориться о том, что с ней делать нельзя.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и есть такая старая издательская истина. Скандал далеко не всегда мешает продаже книги. Иногда он становится лучшей рекламной кампанией, причем совершенно бесплатной. Во Франции именно это, похоже, происходит с дебютным романом канадско-гаитянского писателя Теллисона Орельена «Либо это, либо смерть». В сентябре автора обвинили в том, что при написании книги он якобы широко использовал искусственный интеллект. Писатель это категорически отрицает, издательство его поддерживает, но пока литературный мир спорит, читатели голосуют кошельком. Всего за неделю продажи выросли с 12,5 до более чем 18 тысяч экземпляров. Роман стал самым продаваемым художественным произведением во Франции и занял 4-е место среди всех книг.
5: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Причем скандал уже стоил автору места в гонке за самую престижную литературную награду Франции. Академия Гонкур исключила этот роман из своей подборки. О книге, которую подозрения в использовании нейросетей сделали только пока популярнее, расскажет Виталий Дубский.
7: Спустя больше недели после того, как анонимный аккаунт обвинил канадско-гаитянского писателя Теллисона Орельена в написании его дебютного романа «Либо это, либо смерть» «Сетеса у Мурир» с помощью искусственного интеллекта, книга продолжает стремительно расти в продажах во Франции и в Швейцарии. По данным рейтинга Nielsen IQ Book Data, опубликованного изданием Livres Hebdo, с 21 по 27 сентября физические продажи романа во Франции составили 18 254 экземпляра против 12 506 недели ранее. Книга заняла 4-е место в общем зачете продаж и 1-е место в категории романов, уступив лишь нон-фикшн книге Сары Кнафо и двум изданиям манги. В швейцарской Романдии книготорговцы тоже продолжают публично поддерживать писателя. Несмотря на обвинения, роман по-прежнему возглавляет местные чарты продаж. Издательство «Гроссе», выпустившее книгу, ранее назвало обвинения глубоко оскорбительными и заявило о полном доверии к автору, отвергающему любое использование ИИ-инструментов при написании текста. Роман, номинированный на Гонкуровскую премию, рассказывает историю гаитянского мигранта, добирающегося через Латинскую Америку из США до Канады. Канады. Похоже, скандал вокруг предполагаемого авторства ИИ лишь подстегнул интерес читателей к книге, а не оттолкнул их.
6: Получается почти идеальный литературный парадокс. Роман обвиняет в том, что его, возможно, написал искусственный интеллект, а в результате все больше вполне настоящих людей идут в магазин и покупают его, чтобы разобраться самостоятельно. Причем сказать наверняка, что именно вызвало рост продаж, нельзя. Книга и до скандала быстро набирала популярность. Она получила премию ФНАК и несколько других наград, разошлась уже десятками тысяч экземпляров, но за неделю, когда разгорелся спор, физические продажи выросли на 46%. Тут появляется более интересный вопрос, чем судьба одной книги. Литературный мир постепенно сталкивается с проблемой, которой пока нет общепринятых правил. Сколько искусственного интеллекта допустимо в работе писателя? Проверить слово, перевести фразу, предложить редактуру, переписать страницу. А где заканчивается инструмент и начинается уже соавтор? Тем более, что обвинения в подобных случаях часто строятся на программах-детекторах, точность которых тоже вызывает споры. Ну а читатели, кажется, нашли самый простой способ провести собственную экспертизу – купить книгу и прочитать.
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и, конечно, у меня для вас невероятная история. Скажите честно, от кого обиднее получить подвох? От незнакомца или от лучшего друга? Ну, мне кажется, ответ здесь очевиден. А теперь представьте, что этот же самый вопрос ученые задали шимпанзе, причем с помощью ананаса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из Калифорнийского университета Беркли провели более 800 часов, наблюдая за 26 шимпанзе в заповеднике на острове Нгамба в Уганде. Они записывали, кто кого вычесывает, кто с кем проводит время, кто сидит рядом на расстоянии вытянутой руки. И таким образом им удалось составить карту обезьяньей дружбы. А затем начался эксперимент. Две комнаты. В одной сидит шимпанзе, перед ней три подноса с кусочками ананаса. К подносам привязана веревка, которая уходит в соседнюю комнату. А вот там сидит второй шимпанзе. Он может оставить веревку в покое, а может дернуть и утащить чужое угощение. И вот какой получился любопытный результат. У тех, с кем не дружат, обезьяны крали в 70% случаев. А вот у друзей в 61%. Разница вроде бы небольшая, но каждая обезьяна прошла испытания и с другом, и с недругом, поэтому ученые уверены, это не случайность. Но самое интересное в этом эксперименте оказались эмоции. Ученые оценивали, как пострадавший топает, стучит кулаками, визжит. И вот любопытный поворот. Когда ананас утаскивал лучший друг, обиженный сначала злился сильнее, но потом и успокаивался быстрее. А вор, обокравший недруга, дольше пребывал в дурном настроении, как будто воспринимал ситуацию как настоящую вражду. Один из авторов исследования, Ян Энгельман, сказал примерно так. «Мы ждем от друзей большего, и, похоже, шимпанзе тоже ждут и даже требуют от друзей особого отношения». А такие ожидания, по мнению ученых, могли, собственно, лечь в основу человеческой морали. И знаете, о чем я тут подумал? Ведь это точно про всех нас. От друга обида острее. Потому что от чужого человека мы ничего особенного и не ждали, а вот от своего ждали. Ну и прощаем мы друга быстрее, потому что нам есть что терять. Вспомните, сколько раз вы дулись на близкого человека, а уже через полчаса уже обсуждали, что же мы приготовим вместе на ужин. А с неприятным соседом можно не разговаривать годами из-за одной припаркованной не там машины. Ожидания делают дружбу хрупкой, но они же делают ее крепкой. Если у вас есть друг, на которого вы немножечко обижены, знаете, вспомните вот этих самых шимпанзе. Позлились и хватит. Позвоните ему сегодня, а лучше всего пригласите на чай или кофе. С ананасом, разумеется. Только веревку к подносу не привязывайте. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда делимся с вами самым вкусным.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Если посмотреть сверху на интерактивную карту города, можно сразу отметить красные и даже бордовые участки артерий, по которым движение идет крайне туго. Отметим, что сегодня большие проблемы на Каунцема, где был снят верхний слой асфальта. Судя по всему, дорожные работы на этом участке еще не закончены. Заторы перед Мэнсилла видны с обеих сторон. Кстати, ждем в том числе от вас, друзья, обновления информации по этому участку. Далее, на карте Ульмани-Гатва очередь в сторону центра начинается из-за улицы Лепаес. Здесь можно оставить до 15 минут. На Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу более 10. И растет пробка на Густава-Земгалы-Гатва перед Бриибас в направлении Восточной магистрали. В целом, по латвийской столице трафик набрал уже 6 баллов и почти 40 заторов. А мы обратим внимание, что еще днем дисциплинировал водителей и продолжает, видимо, нести службу дорогой фотограф. Об этом в конце выпуска расскажет Алексей Николаев. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного доезда, и пусть дороги будут безопасными.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Улица Улбракас у Кока-Колы под присмотром фоторадара. Так что соблюдаем скоростной режим и всем хорошего дня.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Пьяцца Мерканти. Расположенная в центре Милана, небольшая уютная площадь под названием Пьяцца Мерканти является одним из самых тихих и спокойных мест в городе. Однако, если бы вы оказались здесь несколько веков назад, в эпоху Средневековья, вашему взору предстало бы совершенно иное зрелище. Заложенная в 13 веке площадь Мерканти, название которой переводится как «торговая», быстро превратилась в центр коммерческой и общественной жизни города. В то время эта площадь была существенно больше. Вход на нее осуществлялся с 6 улиц, носивших название 6 популярных профессий. Например, ювелиров или афферичи, латников или армурари и парикмахеров – капиллари. Самым знаменитым зданием на Пьяцце Мерканти является Палаццо делла Рагионе, или Брулетто Нуово, построенный в 13 веке по приказу первого мэра Милана, Альрадо ди Тересено, вошедшего в историю в том числе как и жестокий инквизитор, отправивший на костер огромное количество итериков. Заслуги мэра, в том числе и весьма сомнительные, перечислены на одном из галерьефов дворца. До конца 19-го столетия на Пьяцце Мерканти проводилось главное городское мероприятие Милана – рождественская ярмарка, посвященная покровителю города святому Амвросию. Праздник, получивший название «Обей-Обей», что можно перевести восклицанием «Как же хорошо», начинается 7 декабря и продолжается целую неделю. Эта знаменитая ярмарка несколько раз переносилась на другие площади, а с 2006 года она ежегодно проводится перед одной из главных достопримечательностей Милана – легендарным замком Сфорца.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент поручил сформировать новое правительство Кулбергсу. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список господин Кулбергс пользуется широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм, и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерен вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также Нового единства. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Когда-нибудь вы наверняка ведь проходили мимо барахолки и думали, ну, там один хлам. А потом где-нибудь через месяц прочитали, что кто-то купил там картину за копейки и продал за миллион. И вот сегодня у меня как раз для вас такая история, хотя она еще и не закончилась.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Великобритания. Обычный строитель заходит на барахолку строительных материалов. Ну, знаете, есть такие места, где продают старые двери, кирпич, оконные рамы, садовые фигуры. И вот он видит фигуру высотой 65 сантиметров. Хозяева уверены, что она бетонная, просят за нее 300 фунтов. Ну, строитель пытался поторговаться, почесал в затылке, а в итоге все-таки покупает. Но что-то ему не дает покоя. Кажется ему, что вещь все-таки гораздо ценнее, чем выглядит. И знаете, он оказался прав. Фигура-то не бетонная, а мраморная. Причем это работа итальянского мастера позднего барокко Пьетро Браччи. Знаете, если вы бывали в Риме у фонтана Треви, вы видели его главную работу – огромную шестиметровую статую океана в центре фонтана. А вот наша скульптура изображает папу римского Климента XII. Ей около 290 лет. И что самое главное, это подготовительная модель для монументальной бронзовой статуи, которая когда-то стояла в римском Капитолии. Той бронзовой оригинальной статуи давно не существует. Поэтому маленькая мраморная модель едва ли не единственная, что от нее осталось. В общем, строитель отдал эту ценнейшую находку в аукционный дом Woolies and Wallis в Солсбери. Эксперты оценили ее как минимум в 10 тысяч фунтов, то есть в 30 с лишним раз дороже, чем он заплатил. Торги назначены на 8 октября. А у этого же аукционного дома, между прочим, есть опыт. Несколько лет назад они продали мраморный бюст, который едва не отправился в мусорный контейнер, и продали за 30 тысяч фунтов. Знаете, о чем я подумал? Ведь владельцы барахолки видели эту фигуру каждый день. Ходили мимо, протирали, может быть, ставили на нее свой кофе. Видели в ней бетон, потому что ждали видеть бетон. А строитель посмотрел без ожиданий и увидел мрамор. Мы ведь так часто поступаем и с людьми. Повесили ярлык и все, дальше не смотрим. Тихий коллега, которого все считают скучным. Сосед, который ничего особенного. Внук, который только в телефоне сидит. А ведь под этим бетоном иногда скрывается настоящая барокко. Ну, а еще строителю мало было увидеть ценность. Ему хватило смелости поверить своему чутью и все это проверить. Многие ведь на его месте сказали бы «да ладно, показалось». Посмотрите сегодня внимательнее на какую-нибудь одну вещь или на одного человека, которых вы давно считаете обычными. Может быть, там, за внешним бетоном, скрывается Браччи. Ну а 8 октября давайте вместе мы узнаем, за сколько же уйдет Папа Римский с барахолки. Думаю, что сумма будет гораздо больше. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда отличаем мрамор от бетона, по крайней мере, в музыке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хайно.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы привыкли думать о старении как о ровном процессе. Год за годом организм понемногу меняется, но иммунная система, похоже, живет по более сложному графику. Исследователи Duke News в Сингапуре проанализировали почти 3,8 миллиона иммунных клеток у более чем 1800 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет и обнаружили два периода особенно заметных перестроек – около 40 лет и после 60. Что это значит, стоит ли начинать особенно беречь иммунную систему после 40, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из медицинской школы Duke NUS Сингапур выявили два периода жизни, когда иммунная система претерпевает особенно заметные изменения – около 40 и после 60 лет. К такому выводу исследователи пришли в ходе анализа почти 3,8 миллиона иммунных клеток у 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. Исследование показало, что иммунная система стареет неравномерно, а периоды более быстрых изменений могут приходиться на разные этапы жизни. Первый выраженный рубеж наблюдался примерно в 40 лет. В этот период особенно сильно менялась активность CD4T-клеток – иммунных клеток, которые координируют работу других компонентов иммунной системы. После 60 лет происходила новая волна изменений, на этот раз с заметным участием CD8T-клеток, способных уничтожать инфицированные и аномальные клетки. Одновременно с возрастом снижилась активность ряда базовых функций иммунных клеток, включая считывание генетической информации и производство белков. При этом усиливались процессы, связанные с воспалением, рассказали ученые. Были обнаружены и различия между мужчинами и женщинами. Многие изменения происходили у обоих полов, однако их время и динамика могли отличаться. Например, некоторые изменения активности CD8-T клеток у мужчин проявлялись раньше, тогда как у женщин продолжали усиливаться позднее.

0: По ним нельзя автоматически судить обо всем организме. А созданные учеными иммунные часы пока не способны сказать, насколько хорошо стареет конкретный человек или заболеет ли он в будущем. Так что практический вывод здесь довольно спокойный. Наш организм не стареет по прямой линии, в нем бывают периоды более серьезной перестройки, и, возможно, медицина будущего будет спрашивать не только, сколько вам лет, но и какого возраста сейчас ваша иммунная система.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5.

0: 5 до 9 градусов тепла. В прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность. Ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

Реклама на Радио Мелодия. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Mašīnu servis LV.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Если человечество когда-нибудь всерьез начнет обживать Марс, довольно быстро возникнет очень земной вопрос. А из чего там строить дома? Везти кирпичи и бетон с Земли – это фантастически дорого. Плавить марсианский грунт на месте тоже непросто. Для этого нужны температуры свыше 1000 градусов и огромное количество энергии. И вот инженеры из Гонконга предложили куда более необычный рецепт – песок, желатин и генетически модифицированные дрожжи. Как может выглядеть строительство домов, в котором вместо цементного завода понадобится что-то вроде биореактора, расскажет Виталий Дубский.
4: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Ученые из Гонконга сообщили о создании быстрого в изготовлении и недорогого строительного материала на основе генно-модифицированных дрожжей, желатина и песка, которые можно использовать в условиях Марса. Разработкой материала занималась команда ученых из Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Цю Цзиженя. Как указывают специалисты, строительство на Марсе сопряжено с трудностями, огромными энергозатратами и необходимостью использования тяжелого оборудования. Плотность атмосферы Красной планеты составляет менее 1% от земной, а температура на поверхности может опускаться ниже минус 50 градусов. Строительный материал, созданный учеными, состоит из песка или других гранулированных частиц, желатинового гидрогеля и модифицированных дрожжей. Исследователи использовали этот материал для 3D-печати небольшой конструкции. Печать проводилась в климатической камере при давлении 0,1 атмосферы и температуру минус 30 градусов в условиях, имитирующих марсианскую среду. По оценкам исследователей, для производства 1 кубометра этого биологического стройматериала потребовалось бы менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание такого же объема марсианской почвы, реголита, в монолитный блок заняло бы несколько дней. Согласно расчетам, для получения 1 кубометра материала потребуется лишь несколько десятков килограммов доставленного с Земли сырья, при этом 70-80% массы составляет желатин, а остальное – питательные вещества для дрожжей. Если метан, углекислый газ и водяной лед на Марсе удастся перерабатывать в органический желатин или питательные вещества, то теоретически этот показатель можно свести к нулю, полагают разработчики. Авторы проекта также видят возможности применения такого материала на Земле. Мы действительно рассматриваем вариант его использования для строительства антарктических исследовательских станций вдали от побережья, сказал Цю Цзижень, отметив, что из-за более сильной гравитации на Земле количество этажей в таких постройках будет меньше, чем на Марсе.
5: Самое любопытное здесь, пожалуй, даже не дрожжи, а попытка инженеров перестать бороться с условиями Марса и заставить их работать на себя. Там холодно и почти нет атмосферы. Обычно это звучит как перечень проблем. А исследователи рассудили иначе. Прекрасные условия для естественной сублимационной сушки. Именно так появилась идея материала, который после печати сам превращается в легкую и достаточно прочную конструкцию. Более того, его уже удалось переработать несколько раз без заметной потери механических свойств. До настоящего марсианского дома, конечно же, еще очень далеко. Ученым предстоит проверить радиационную стойкость, герметичность, долговечность и поведение материала в больших конструкциях. Пока напечатаны образцы совсем маленького размера. Но сама идея мне нравится. Возможно, первая строительная площадка на Марсе будет меньше напоминать бетонный завод, а больше очень странную пекарню. Только вместо хлеба и дрожжей там будут выращивать стены.
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Как всегда, у меня для вас невероятная история. Представьте, что вам пришло письмо. Было оно отправлено 76 лет назад. Адресовано не вам лично, а просто тому, кто найдет. И вот вы его нашли. Интересно, что вы почувствуете? А вот директор одной американской школы знает ответ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сан-Франциско, международная школа, там шел ремонт, рабочие разбирают старые конструкции, вдруг находят капсулу времени. А заложена была она еще в 1950 году, вдумайтесь, 76 лет назад. Интересно, что заложила эту капсулу времени вовсе не школа. В 50-м году в этих зданиях располагалась штаб-квартира транспортного департамента Калифорнии, его 4-го округа. Транспортники просидели здесь до 93-го года, а потом переехали. А вот капсула осталась в стене и терпеливо ждала. Ее вскрыли вместе с учениками и учителями. Внутри капсулы оказались газетные вырезки эпохи Холодной войны и старые черно-белые фотографии тех самых зданий. Директор школы Эрик Тюо признался, что это было как сокровище. Он почувствовал себя ребенком, который нашел клад. А нынешний директор транспортного округа добавил красивую деталь, чтобы все почувствовали, как сильно изменился мир. В 50-х, сказал он, по нижнему ярусу моста через залив еще ходили поезда, а метро в районе залива открылось только через 20 с лишним лет, в 72-м. Вообще, в Сан-Франциско очень любят капсулы времени. Несколько лет назад в другой городской школе вскрыли медную шкатулку, заложенную в стену еще в 1910 году. И там, среди прочего, нашли ведомость зарплат. Учитель начальной школы получал $2460 в год. И вот знаете, о чем я подумал? Люди, которые в 50-м году закладывали эту капсулу, наверняка спорили, что туда положить. Надо было положить что-то, что останется в истории. И вот положили газеты, то есть главные новости дня. А через 76 лет эти главные новости читаются просто как старинная хроника. Зато фотографии обычных зданий вызывают у людей восторг. Так часто бывает. То, что нам кажется самым важным сегодня, со временем выцветает. А обыденные вещи, вид из окна, цены, лица, становятся самым ценным. Мы ведь и сами так перебираем семейные фотографии. Не парадные, а случайные. Там, где, например, бабушка смеется на кухне. В общем, давайте сегодня устроим себе свою маленькую капсулу времени. Возьмите конверт, положите туда, ну, например, чек из магазина, сегодняшнюю фотографию из окна, короткую записочку, что вас сегодня радует, и подпишите «Вскрыть в 2056-м». И спрячьте куда-нибудь подальше, тому, кто найдет. Гарантирую улыбку. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда храним для вас лучшие мелодии, как в капсуле времени. Только открывать ее не нужно. Она играет круглосуточно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо. Пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Нем. В Китае это блюдо называют спринг-роллом, а вот во Вьетнаме блинчик из рисовой муки, в который завернуты обжаренные овощи и стеклянная вермишель, имеет более короткое название – нем. Несмотря на китайское авторство, уже много веков немы считаются неотъемлемой частью вьетнамской кухни. По желанию, в начинку немов также добавляется рубленное мясо или морепродукты. Затем готовый рулетик обжаривается во фритюре. В таком виде немы обычно подаются с рыбным или арахисовым соусом. Помимо этого, есть вариант и для вегетарианцев. Его называют фреш-немом. В этом варианте блюда отсутствует мясо, а сами рулетики не обжариваются. Считается, что фреш-нем также идеально сочетается с пряным, сладким, кислым рыбным или просто с острым соусом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В столице запретят на улице спускать собак с поводка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержание домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасности, право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И, знаете, хочется пожелать, чтобы вечер принес хорошие новости, а ремонт у соседей, если уж он случился, хотя бы приносит вам какую-нибудь пользу. Вот в Нью-Йорке, например. Работы в здании напротив помогли дизайнеру создать целую коллекцию мебели. Пока одни люди смотрят на строительные обломки и думают, куда их вывести, другие уже прикидывают, как это будет выглядеть в гостиной.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мексиканский дизайнер Рафаэль Прието, который работает и живет в Нью-Йорке, представил выставку «Будущее прошлого». В его новой коллекции старые архитектурные детали стали частью столов и других предметов. В прессе эти работы уже прозвали «мебелью Франкенштейна», хотя собрана она гораздо миролюбивее и, судя по всему, оживлять ее электричеством не потребуется. Началось все буквально через дорогу от мастерской Приету. В районе Трайбека ремонтировали здание начала 20 века и с фасада постепенно снимали декоративные элементы. 16 таких фрагментов собирались выбросить, но дизайнер обратил на них внимание и договорился, чтобы их сохранили. Так каменные украшения вместо вывоза на свалку отправились в его студию. Причем немедленно превращать их в мебель он не стал. Согласно описанию галереи, фрагменты провели в мастерской 1.5 года, пока Приету придумывал, обдумывал их историю, формы и возможное применение. Очень удобная история для всех, у кого дома лежит давно-давно какая-нибудь вещь, которую жалко выбросить, но совершенно непонятно, куда поставить. Теперь можно говорить, что ждет она осмысления своего художественного потенциала. Ну, правда, у Приету в итоге появилась выставка, так что однажды придется, наверное, предъявить результат. Важная особенность коллекции в том, что старый камень здесь не просто выставлен под стеклом. Он снова работает, только уже в другой роли. Деталь, которая когда-то украшала дом над головами прохожих, теперь поддерживает столешницу. Например, у стола с названием «Красная береза и камень» одна опора сделана из массивного каменного кронштейна, а другая из березового дерева, окрашенного в яркий красный цвет. Сверху находится деревянная столешница с выразительным рисунком. Получается предмет, у которого одна нога осталась в прошлом, а другая уверенно шагнула в современный интерьер. Есть и табурет, в конструкцию которого встроен архитектурный обломок. А еще низкое кресло с узорчатым деревянным покрытием и красными геометрическими подлокотниками. В такой компании обычный стул из мебельного магазина, наверное, чувствовал бы себя человеком, который пришел на торжественный прием в удобном свитере. При этом не все вещи содержат настоящие части здания. В одних работах использован старый камень, а в других дизайнер заимствовал только очертания и декоративные мотивы. Поэтому коллекция выглядит разнообразно. Где-то прошлое присутствует буквально со всеми неровностями, а где-то его можно узнать по линиям нового предмета. Приету соединяет тяжелый шероховатый камень с деревом, использует глубококрасный, темно-фиолетовый и черные цвета. Он не пытается сделать вид, будто все детали родились одновременно и всегда принадлежали друг другу. Напротив, разница между ними и создает характер этой мебели. Конечно, это довольно необычный способ сохранить память о городе. Обычно старые фасады фотографируют, описывают или стараются восстановить на прежнем месте. Здесь фрагмент здания продолжит жить в комнате, где за столом могут пить кофе, читать или разговаривать. И у такой вещи уже есть биография, причем появилась она задолго до первого владельца мебели. Камень пережил десятилетия на улице, видел меняющийся Нью-Йорк, а теперь получил новую работу под крышей. Выставка Рафаэля Приету проходит в Нью-Йоркской галерее Эммы Скалли и продлится до 12 декабря. Ну а нам эта история дает еще один повод внимательнее смотреть на привычные вещи, когда интересная идея начинается там, где кто-то уже приготовился все выбросить. Всем удачного, успешного и хорошего вечера. Пусть новые идеи приходят вовремя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Как и предполагалось, сегодняшний вечерний час пик оказался далеко не рядовым. До 8,5 баллов дорос трафик на максимуме в половине шестого. Только к 18 часам основные магистрали улицы стали понемногу освобождаться от транспорта. При этом от 5 до 6 баллов остаются, ну, конечно, не везде, а на самых любимых наших направлениях. Было 86 заторов, к этой минуте осталось менее 50, и дальше дело пойдет полегче. Где движение до сих пор серьезно затруднено, так это в первую очередь на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и снова Валдемара, но уже в Пардаугове. Перед Мелсилом можно оставить около получаса. Напомню, на всю ширину проезжей части на участке улицы Каунсема был снят верхний слой асфальта, приходится притормаживать. Из-за этого все проблемы. Ждем с нетерпением, когда дорожники закончат здесь ремонт. Это самое проблемное место в городе, старайтесь объезжать и вообще выбирайте оптимальные маршруты. На этом отрасль. В графике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэннес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэннес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассказывает о бывшем лондонском банкире, который поднялся по карьерной лестнице, переняв черты психопатии. Как различить психопата на рабочем месте, вот сейчас они вам и расскажут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Картина тут просто предельно кинематографичная. Молодой парень беззаботно живет на пляже в Гоа, продает туристам дешевые безделушки.
3: Да, никакого стресса, сплошное солнце, отдых.
2: Точно. А затем резкая смена кадра. Этот же самый парень отрезает свой хвост, ну, сбривает бороду, покупает в дешевом магазине костюм за 60 фунтов и идет на собеседование в лондонский Сити.
3: И самое поразительное, что этот бывший пляжный торговец в итоге становится аналитиком с миллионными доходами.
2: Да, этот же Райан Тандерсон. Я, когда читала его историю, просто поразилась. Эта история – идеальная отправная точка для нашего сегодняшнего детального разбора. Мы сегодня обсуждаем большую статью BBC о психопатии на рабочем месте.
3: Очень актуальная тема, я бы сказал.
2: 100%. И наша миссия – выяснить, где именно проходит грань между просто неприятным, амбициозным коллегой и настоящим психопатом. И почему корпорации так любят таких людей. Так, давайте с этим разберемся, как вообще происходит такая радикальная трансформация личности.
3: Знаешь, что здесь по-настоящему увлекательно? Так это то, как финансовый сектор, ну, да и другие,

0: звучит так, будто система целенаправленно ищет таких людей. Но, слушай, как наука вообще отделяет клиническую психопатию от простой жадности? Вряд ли при приеме на работу кто-то скажет: «Знаете, я планирую всех тут использовать».
1: Ну, разумеется, никто в этом не признается. В клинической практике используется шкала психопатии, известная как PCLR. Ее создал исследователь Роберт Хейер. И в статье об этом подробно рассказывает психолог Роберт Сноуден.
0: А как она работает? Это же не просто тестик, где сам ставишь галочки.
1: Нет-нет, это глубокое интервью и анализ биографии. Специалист оценивает пациента по 20 критериям. От поверхностного обаяния до патологической лжи. Максимум 40 баллов. У большинства людей результат ниже 5.
0: Ого, всего 5 из 40?
1: Угу.
0: А где начинается клинический диагноз?
1: Клиническая психопатия фиксируется с отметки 25 и выше. Механизм построен на поиске противоречий. Психолог смотрит не на слова, а на реакции. И фундаментальная черта тут...
0: Это полное отсутствие эмпатии, да?
1: Да, полное отсутствие эмпатии и склонность жестко эксплуатировать других.
2: Мы продолжим рассказ об этой высококонкурентной корпоративной среде финансового сектора через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся на радио «Мелодия» к изучению темы высококонкурентной корпоративной среды финансового сектора. Часто ли здесь встречаются откровенные психопаты, которым свойственны беспощадность, манипулятивность и отсутствие эмпатии? В этой ситуации разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, я подумала, похоже, корпоративный мир – это такая сложная видеоигра. И там отсутствие эмпатии работает как встроенный чит-код для победы.
3: Отличная аналогия.
2: Ну, правда, если этот чит-код активирован, можно спокойно уволить целый отдел ради прибыли и отлично спать по ночам. Это дает колоссальное преимущество. Но подождите, получается, любой генеральный директор – это клинический психопат?
3: Совершенно не обязательно. Психопаты действительно могут казаться невероятно сильными лидерами, на первый взгляд. Во многом из-за своего бесстрашия.
2: То есть там, где обычный человек паникует, они спокойны?
3: Именно. Они сохраняют ледяное спокойствие, потому что их мозг иначе обрабатывает угрозы. Но у их лидерства есть критический дефект. Все всегда крутится только вокруг них самих.
2: А, то есть они не строят стратегии для компании?
3: Нет, они строят стратегии для собственного обогащения. В итоге команды выгорают, а компании сталкиваются со скандалами.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Учитывая стремительный взлет Андерсона, его одержимость бонусами, был ли он сам клиническим психопатом? Оказывается, он прошел этот тест и набрал всего 8 или 9 баллов.
3: Да, до настоящей патологии ему было далеко. И вот если мы свяжем это с более широкой картиной, ситуация становится гораздо понятнее. Судебный психолог Кэрри Дейнс пришла к выводу, что это была ситуативная психопатия.
2: То есть он просто подстроился под среду?
3: Да, оказавшись в безжалостной среде, обычный человек просто искусственно выкрутил на максимум свои темные черты, ну, чтобы выжить.
2: И это поднимает важный вопрос. Не является ли сама токсичная корпоративная культура главным источником проблемы? Она буквально заставляет людей надевать маску психопата.
3: 100%. Чтобы не быть съеденными. Но вечно носить эту маску невозможно. Столкновение нормальной психики с такой системой имеет свой предел.
2: Вот именно. И Андерсон просто не выдержал. Устав от жадности и нарушений правил, он ушел еще до финансового краха 2008 года. Стал колумнистом, выпустил книгу и теперь надеется стать более теплым человеком. Итак, что все это значит?
3: Это значит, что умение распознавать эти паттерны жизненно необходимо. В статье BBC есть предельно четкое правило для таких случаев. Не повышайте их в должности, не выходите за них замуж и не голосуйте за них.
2: Отличное правило для сохранения рассудка. Их обаяние – это ловушка. И это возвращает нас к тому парню в дешевом костюме.
3: К ситуативному монстру.
2: Да-да. Если корпоративная среда работает как механизм естественного отбора, притягивая таких людей, возможно, стоит полностью изменить метрики успеха. Оценивать не только бонусы, но и командную работу, стабильность. Тогда этот чит-код навсегда потеряет свою силу. Определенно над этим стоит поразмыслить.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Мы уже завершаем наше общение на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Все 3 часа развлекал вас как мог. Но напоследок, ведь наверняка ждете что-то о кино. И знаете, ведь есть актеры, при виде которых сразу становится понятно, скучно с ними точно не будет. Жан-Поль Бельмондо был именно таким человеком. И 14 октября я приглашаю вас в Digital Art House на мой рассказ об этом удивительном актере, его фильмах, любви, приключениях, об удивительной способности нравиться людям, даже когда он собирался, точнее, не собирался вести себя прилично. У этого человека как будто бы были две жизни, которые прекрасно уживались между собой. В одной он был Бельмондо, сыном известного скульптора Поля Бельмондо, воспитанником консерватории, лицом французской новой волны, а в другой – Бебелем, весельчаком с быстрыми кулаками, который любил розыгрыши, самостоятельно выполнял опасные трюки и собирал полные кинотеатры.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Этим вечером в Digital Art House мы поговорим о том, как Бельмондо стал звездой. Хотя ему довольно настойчиво объясняли, что с такой внешностью и перебитым носом рассчитывать ему на актерском поприще особенно не на что. Один из преподавателей даже говорил, что зритель не поверит, если этот молодой человек будет обнимать красивую женщину на экране. Дальнейшая карьера показала, что преподаватель поспешил с выводами, а список женщин, которых Бельмондо очаровал и в кино, и в жизни, мог бы стать отдельным приложением к дипломной работе об ошибках педагогического прогнозирования. Среди покорившихся ему женщин были Урсула Андрес, первая, кстати, девушка Джеймса Бонда, и Лаура Антонелли. Но сначала в его карьере был Годар и фильм «На последнем дыхании». Бельмондо появился на экране с лицом, которое не вписывалось в привычные представления о красавце, и с такой свободой поведения, что привычные представления о кино пришлось пересмотреть. Первоначальный сценарий фильма Годар умещался на спичечном коробке. Герой уезжает из Марселя, угоняет машину, встречается с девушкой, а в конце погибает. Для актера, прошедшего театральную школу, это должно было выглядеть как весьма смелое отношение к подготовке. Но именно из такой свободы и вырос фильм, который изменил кино. Иногда отсутствие подробного плана действительно приносит результат. У Бельмондо было и собственное представление о том, как нужно работать. На съемках он мог шутить между дублями, а потом мгновенно превращаться в своего героя. Эта легкость раздражала серьезного режиссера Жана Пьера Мельвиля, у которого он снимался в «Леоне Морейне» «Священники». Режиссер требовал сосредоточиться, а Бельмондо предупреждал, что от этого он засыпает. Однажды Мельвиль все-таки отправил его в гримерную подготовиться к роли. А затем актера нашли действительно там спящим. А на нашей встрече будет и другой Бельмондо, герой человека из Рио, великолепного страха над городом и профессионала. Тот, который бегал по крышам, оказывался на крыше движущегося поезда, висел под вертолетом. Почти все трюки он выполнял сам, потому что хотел, чтобы зрители видели, рискует именно он. Как же любимец режиссеров «Новой волны» превратился в звезду массового приключенческого кино? Потерял ли он что-то по дороге или просто показал другую сторону своего таланта? Вспомним его дружбу и разногласия с Аленом Делоном, их постоянно сталкивали, сравнивали, объявляли соперниками. Будет разговор о его женщинах в жизни, о возвращении в театр, силе характера. Приходите 14 октября в Digital Art House. Я, Олег Пека, приглашаю вас провести вечер в компании Жана Поля Бельмондо. Вспомнить все любимые фильмы и познакомиться с тем Бебелем, который прятался за знаменитой фамилией.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо. Пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.
4: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стала спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
0: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
6: Еще не

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь в общественном транспорте не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» «Младо-Латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность — явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билетшу Сервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа, тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо», мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде – на телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части «Полицейской академии» и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно, или не совсем, забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброво подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометра

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апинис. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтеншат Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть» Младо-Латыши, которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно AirBaltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников AirBaltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в Африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии AirBaltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от AirBaltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания AirBaltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтумс может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику свободы и военный парад с участием подразделений вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калькю 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбрех заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс Splashes. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию – 26, самому старшему – 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году – Эдуард Зифтенш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть» «Младо-Латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домбрава подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны. Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдения летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список и господин Кулбергс пользуются широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации, правительство, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кольбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм, и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кольбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кольбергсу не дадут, но и сам президент и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерены вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также нового единства. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержание домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов

4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. Четверо новых депутатов не получили образование выше среднего, а один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домбрава подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно AirBaltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников AirBaltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии AirBaltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от AirBaltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не